0: в любых отношениях мы так или иначе стремимся исполнить какие-то свои желания. Причем эти желания являются очень сокровенными. Потому что когда мы вступаем в отношения с противоположным полом, по сути дела, мы пытаемся заменить ими наши отношения с Богом. Может быть, это не совсем понятно сразу, но так или иначе каждое живое существо является неким отражением божественного в этом мире. И у нас нет других вариантов, кроме как обратить все наши желания, касающиеся отношений с себе подобными, кроме как вступить в близкие, очень интимные отношения. И мы знаем, что все в этом мире разделено на мужскую и женскую природу. И каждый из нас, по сути дела, является воплощением и того, и другого, но в разных пропорциях. Другими словами, в каждом мужчине есть что-то женское, и в каждой женщине есть что-то мужское. Просто в женщине женского должно быть, естественно, больше, и чем его больше, тем она женственнее. Точно так же, когда мы говорим о настоящем мужчине, это означает, что мужское начало в нем просто очень мощно проявлено. И когда люди вступают в отношения, то, по сути дела, они лелеют какие-то желания в своем сердце. И если партнер отвечает большинству признаков, которые говорят нам о том, что мы можем исполнить свои желания рядом с ним, то именно это является стимулом для того, чтобы влюбиться в него. И чтобы более подробно разобрать этот механизм влюбленности, мы, по сути дела, должны понимать, что у каждого из нас есть основные желания. То есть это желания, которые касаются стремления к близости. Да, то есть желание каким-то образом испытать вот эти очень сильные эмоции принадлежности и выхода за пределы своего узкого эгоизма. Это, естественно, желание что-то отдавать, поскольку человек, когда он рождается, он, по сути дела, очень эгоистичен. И по мере нашего развития и роста мы так или иначе расширяем поле своего эгоизма. И если мы достаточно зрелые, то в каком-то возрасте мы, в общем-то, готовы к тому, чтобы вступить в семейную жизнь. Другими словами, квалификация для семейной жизни — это когда человек способен позаботиться еще о ком-то помимо себя. Именно это является квалификацией для совместной жизни. Отнюдь не только его половая зрелость, да, как может быть иногда принято считать в наше время. Итак, вот этот тип желаний, желание в общении, близости, одобрении близкого человека, в общем-то, являются универсальными для всех. Вопрос заключается в том, почему мы в кого-то влюбляемся, а в кого-то нет.
1: Действительно.
0: То есть, в общем-то, все, что называется, люди, да? На это можно ответить тем, что у каждого из нас есть еще специфические желания и потребности. То есть каждый из нас является очень уникальным. И эта наша уникальность проявляется в том, что наши желания очень детализированы. То есть так или иначе мы принадлежим разным слоям общества. Мы рождены в разных культурах, у нас разный уровень образования, интеллекта, разный уровень здоровья, интереса к духовности или к другим каким-то.
1: Разный уровень эмоциональности, таланта.
0: Да. У нас все очень разное. Поэтому, по большому счету, степень нашей привязанности к тому или иному человеку определяется тем, насколько он соответствует именно вот этим специфическим нашим желаниям. То есть, другими словами, тот тип человека, который наиболее совместим с нашим типом, он имеет больше шансов вызвать в нас чувство влюбленности.

И сейчас мы будем говорить о Рудракше. Что такое Рудракша в шиваитской традиции? Рудракша – это имя, оно переводится таким образом. Рудра – значит Шива, а Акша – глаза. И Рудракша буквально означает то, что исходит от глаз Шивы, из глаз Шивы. Или даже то, что радует глаза Шивы. Еще один такой перевод есть в Шивы Махапуране. И это определенный плод, который изошел из слез Шивы. Называется Рудракша. И в Шивы Махапуране говорится, что однажды Господь Шива некогда совершал аскезы тысячи лет. И хотя он контролировал свой полностью ум, то в какой-то момент ум вышел из-под контроля его, и он стал сострадать всем живым существам. И когда он сострадал, то слезы, они вышли из его глаз и упали на землю. Из этих слез появилось дерево, из которого появились рудракши. И поэтому рудракши считаются священными плодами именно от Шивы. Но в Падма-пуране рассказывается немножко другая история. Там говорится, что некогда был такой великий демон Трипура. И полубоги попросили Шиву, чтобы он уничтожил этого великого демона Трипуру. И когда Шива сконцентрировался на этом демоне и открыл свой третий глаз, и он смог этим третьим глазом убить этого великого демона Трипуру, который беспокоил всю Вселенную, один смог всех победить. И от напряга, от такого, у Шивы выступили капли пота. Эти капли пота, они упали на землю, и таким образом также появилось это дерево Рудракша, из которого потом появилась вот эта, сама по себе вот эти бусы, или вот эти плоды Рудракш. И Рудракша, она произрастает в таких местах в Индии, как Матхура, Ланка, Айодхья, Малая, горах Сакхи, Каши и очень много в Непале. Они бывают различных видов. Всего существует, как говорится в Дева-Бхагавате Пуране, Нараяна говорит, существует 38 видов Рудракш, и они делятся, в свою очередь, на 4 категории. Это для браманов или белые Рудракши, для кшатриев это красные Рудракши, для вайш – желтые Рудракши, для шудр – черные Рудракши. Вот. И соответственно с категориями люди носят различные виды Рудракш. Размеры Рудракши, какие существуют. Худшая Рудракша – с горошину, то есть совсем такая маленькая, является худшей из всех. Это в Линга Пуране говорится. А Рудракша размером с плод финика приносит благо, счастье и удачу. И говорит, что та Рудракша, которая землянику, такая признана таким размером, как земляника, может исполнить любое желание. И чем мельче они, тем лучше. Но это не касается именно как горошинка такая маленькая. Если горошинка, то это не совсем хорошо. И говорит, что чем легче Рудракша по весу, тем она превосходит всех остальных, и тем она более могущественна. И 6 видов Рудракш стоит не носить или оставить. Это те, которые поражены червями, чрезмерно загрязнены грязью, разрезаны или разбиты, которые не имеют шиповидных выростов, имеют трещины или утратили округлую форму. Такие называются с дефектом, и поэтому пураны говорят, их лучше не носить. Есть многие пураны, и там объясняется, там Дева-Бхагавата пурана, Линга пурана, Шива пурана, там объясняется, что различное количество нужно носить на различных частях тела. И там слишком много надо носить всего. Я лишь опишу основные вещи. 108 – это лучшее количество, которое носит на шее. Лучше, самое лучшее, которое дает в 1000 раз больше, чем нежели меньше рудракш носить на шее. 16 рудракш носит на предплечье. 12 рудракш носит на запястье. 1 носит на макушечном локоне, то есть вот здесь на волосах. И 30 на голове. И говорится, что для брамана

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи.

Точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами.

Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Сад значит вечность или бытие. Дух есть. Это самое существенное качество духа. Я есть. Так и я могу внутри себя обнаружить это желание жить, которое в конце концов идет из самого центра моего сознания. Центр сознания есть, я существую. Никто у меня этого отнять не может. Так, чит значит знание или понимание того, что я есть. Сознание того, что я есть, и то, что существует мир вокруг меня. И ананда значит блаженство. Природа души, сад, чит и ананда. Вечность, знание и блаженство. Но когда душа отражается в материи и начинает отождествлять себя с материей, а у души есть это качество отождествлять себя со своим отражением, то она, отождествив себя с чем-то непостоянным, пугается. Как люди боятся смерти. Почему мы боимся смерти? На самом деле ни один психолог никогда не смог объяснить самого фундаментального инстинкта. Инстинкта самосохранения. Почему мы боимся смерти? По очень простой причине. Потому что смерть противоестественна. Душа вечная, но она отразилась в материи, она знает, что тут все постоянно меняется. Она чувствует, что у нее все уходит из пальцев, из рук. И в результате этого, что случается? Душа хочет вечности, душа хочет знания, и душа хочет блаженства. Но где она их ищет? В материи. Она ищет эти три вещи, потому что это ее природа, но она ищет их в материи. И может она найти вечность в материи? Не может. Что с душой случается, когда она связывает себя с материей, отождествляет себя с материей? Она полностью сбита с толку. Почему она меняется? Душа неизменная. Все психологические кризисы, кризисы возрастные, с чем они связаны? Только с этим. Душа не может понять, тело поменялось. Так она неизменная. Кризис среднего возраста или подростковый кризис – это все переломные точки. Душа хочет постоянства. Почему косметика продается? Зачем косметика нужна? Только для того, чтобы иллюзию постоянства создать. Человек не может смириться с тем, что у него седые волосы появляются. Когда у моей мамы появились седые волосы, я наблюдал за тем, как она сидит перед зеркалом и выдирает их один за другим. Я не мог понять, почему она это делает. Она делает по одной простой причине. Она вечная, душа вечная, она ищет вечности. И когда она сталкивается со своей временностью, то она пугается. Люди ищут этой вечности или бытия в этом мире, и можно увидеть, что, в общем-то, это три основных желание или три основных тенденции человека. Зачем люди строят себе большие дома? Что такое дом для них? Символ бытия, символ прочности бытия. Им нужно обставить свое бытие так, как будто бы они никогда не умрут. Они думают, если у меня трехэтажный дом, то я буду жить вечно. Он тоже помрет, но в трехэтажном доме. Стремление к деньгам – то же самое тенденция психологическая. Люди пытаются защититься с помощью этого. Потому что, еще раз, нам хочется вечности. Вечность заложена в нас, и мы ее так или иначе ищем. И люди ищут знания, но ищут знания, опять же, где? В материи. Какая вещь в материальном мире сейчас доступная нами, а нам удовлетворяет эту потребность знаний? Интернет. Для чего интернет нужен? Почему люди так интернет любят? Потому что пух-пух-пух, ты все знаешь. Это та же самая вечная потребность знаний. И, наконец, самая главная потребность, самая высшая потребность, самая высшая природа души – это ананда или блаженство. И душа точно так же ищет блаженство, но где она его ищет? Опять же, в материи. Беда в том, и проблема души заключается в том, что она не может в материи найти ни вечности, ни знания, ни блаженства. И поэтому она всегда остается неудовлетворенной, и все психологические проблемы возникают в результате отождествления души с материей. Поэтому йога, объясняя причины страдания человека, а любая духовная практика должна в конце концов избавить человека от страданий.

если брать ту же статистику, сейчас люди более больны, несчастливы, чем 20-30 лет назад. Рак прогрессирует, все прогрессирует. Возьмите, наберите статистику. Не надо, ну, сейчас есть интернет. Не верите мне? Возьмите, проверьте. Причем статистику от рака еще скрывают. Она так быстро идет. Потому что это целый бизнес, чтобы вы знали. Я не знаю, знаете или нет. Это FDA, вот эта компания американская, она за последние 20 лет уже давно изобрели от рака, ну, как сказать, средства, лекарства. Все запрещены были. И те, кто настаивал, их посадили в тюрьму. Потому что это целая мафия. На болезни от рака больше людей живет, зарабатывают миллиарды. Этот облучение, этот процесс, который... Это же стоит, знаете, какие деньги все? Знаете, почитайте, просто изучите непривязанно, вы будете в шоке. Давно уже изобрели это от рака, ну, и лекарства есть в интернете периодически. В Германии один доктор сканировал мозг, и он смотрел, ты там 3 года на того обиделся. Человек говорит, да. Человек прощал, у него от рака исходил. Он психически, ну, работал с психикой, там, что-то делал. К нему пришло правительство, сказало, запретило, забрало все. Потребовал, чтобы он подписал, он отказался, его лишили лицензии, посадили в тюрьму. У него все 100% излечение было от рака. И он сейчас в Норвегии где-то живет, скрывается, понимаете? Это таких случаев не один. Я просто с этим сталкиваюсь. Я путешествую по миру. У меня раз человек, я от рака вылечился. Вот там это. В Москве парень пришел, у меня был какая-то форма тяжелого диабета в последней степени. Я говорю, что я вылечусь. Какой-то там мужик, он был научный, все, он изобрел там лекарства, они как-то меняют гормонами. Все. Я говорю, дай телефон. Гепатит С. Я говорю, у меня есть, ну, мужик, парень хороший, у меня учится, но гепатит С он страдает. Он говорит, он дал мне под большим секретом. Он говорит, только скажите от меня, иначе вас к нему не направят. Потому что его пообещали убить, если он не прекратит. Потому что те, кто лечат от гепатита, они получают такие деньги. Сейчас от гепатита у меня одна ученица в Израиле училась, гепатит С. Полгода она пьет или сколько там, пьешь какую-то дрянь. Просто человек чуть ли не умирает, лежит. Полгода. Процент 30%. Но она, там такие побочные эффекты, что уже химия просто, ну, все, там облучение, химия. Так это миллионы. Это лекарство стоит каких-то там сотни тысяч долларов. А тут какие-то таблетки, копейки. Или просто сыроедом стать, да? И все уже 80% рака уйдет, ну, про это уйдет. Поэтому имейте в виду, мы живем в другой культуре, мы живем в эго. Тут наплевать всем на ваше здоровье. Вы должны это знать, на наше здоровье. Здесь есть мафия. Вы можете верить в Штатах вообще. Вы что? Только попробуйте. В Огайо. Мы ездили сейчас в Огайо, в Кливленд. У них в штате запрещена альтернативная медицина и все вот эти, ну, полезные таблетки, ну, как-то травяные. Все только химия. Вы не можете, нету у них это, вы можете в подсуд попадете. Да и наплевать, что вы получили даже, ну, в колледже в Штатах. Потому что они обнаружили, что люди уходят и вылечиваются. И намного больше стали пропадать, клиники страдают. Потом, вы слышали, в Европе приняли закон, вроде хихихаха, запретили продавать натуральные препараты, таблетки. Они 5 лет должны выращиваться, 5 лет проходить. Кто там пройдет этот? Миллионы надо вкладывать. Там, понятно, таблетка, вы пьете чай, там проходит, что-то проживает. Нельзя. Вы должны покупать только химические. Потому что в наш век, в Кали-Югу мы живем, наркотики, водка, похоронный бизнес, проституция и химические таблетки. Это самый полезный бизнес. Это самый разрушающий, но это самый полезный. Поэтому вы имейте в виду, не так все просто. Потому что люди изобретают какую-то таблетку от гриппа, они вкладывают миллиарды туда, и ты что, они так вам легко отдадут. Меня научили, 90%, вот хотите простуда, вы простудились, у вас горло болит, возьмите лимон, ну я писал в журнале, нарежьте с сахаром, съешьте, у вас 90, у меня, ну, если я один или два раза чуть позже это сделал, у меня, ну, и то потом ешьте, и либо опускается все. А тут приходишь, антибиотики. Сейчас я читаю, немцы пишут, научные исследования. Это, ну, в Германии, в клинике. Если вы употребили антибиотик, недельный курс пошли, у вас падает иммунитет что-то от 40 до 60%. Это ученые говорят. Что такое 60% иммунитет? Это все. Сразу герпес идет у кого-то, сразу это. 60% иммунитет. Если у вас иммунитет слабый, вам ничего уже не поможет. Никакая уже таблетка, понимаете? Просто недельный курс легеньких антибиотиков. А я уже не говорю про тяжелую химию. Или тоже... Но у нас в центре, там, благодарением, у нас есть акция благотворительная, мы просто ходим в это, детская клиника раковая, там дети лежат. Так это лучшее в России. Там родителям разрешают курить, все закрыто. Сквозняк может, ну, у детей иммунитета слабый, какие-то у них самые дорогие машины, им кто-то пожертвует облучение, детей там облучают, все должны ходить лысые, все серое, все это, никаких это, никакой природы, никакого там это. Кормят их, естественно, мясом, ну это же как, там белок. Зачем вообще белок? Белок кормит раковую клетку, понимаете? За этим, тем, кто пожертвует, тоже стоит миллиард. Такая клиника стоит миллиарды долларов, понимаете? Процент вылечения там почти, я даже не хочу просто вас расстраивать, понимаете?

многие мистерии и живые существа даже с высших планетарных систем приходят на Землю, чтобы воспользоваться возможностью попасть в духовный мир. И они сознательно могут получить здесь рождение. Поскольку наша Земля имеет определенный такой статус во Вселенной. Мы находимся в нейтральном положении. Живые существа, которые находятся на высших планетах, очень сильно привязаны к своим совершенствам. Вот наверняка вы видели, да, когда очень много богатств, человек привязан к богатству. Когда у него есть хороший интеллект, талант, он привязан ко всему к этому. И его очень сложно приобщить к какой-то духовной науке. Есть просто замечательный пример в Библии, как Христос говорит, что легче верблюда протащить через угольное ушко, чем богатому попасть в Царство Бога. Поскольку богатый человек очень привязан к богатству, жаден, у него нету времени на духовную науку. Также люди, привязанные к семейной жизни, люди, обладающие мистическим совершенством, им тяжелее двигаться в духовной жизни. И Земля имеет такое нейтральное положение. Здесь мы так, ну, 50 на 50 у нас. Мы, в общем-то, не обладаем особыми совершенствами, поэтому наша духовная потенция высвобождена. И когда мы начинаем страдать, вы заметите, когда люди очень сильно страдают, основная часть людей как-то автоматически склонна искать прибежище в Боге. Но низшие планеты хватаются за технологии и за мистические совершенства. Высшие планеты только за мистическое совершенство хватаются. И за всевозможные яги, жертвоприношения. То есть существуют определенные механизмы, как поправить свое материальное положение. Без Бога. Поэтому наша планетарная система, наша Земля, особо оберегается духовным миром. И основная часть миссий, аватар и инкарнаций приходит именно на нашу планету. Ведическая литература описывает это как самое благоприятное место во Вселенной. И на нашей планете существует, только на нашей планете и ни на одной другой планете во Вселенной, существует три таких центра, вот как вот в организме есть чакры. Также именно во Вселенной существует три основных места. Это Джаганнатха Пури, Навадвипа Майпур и Вриндавана. Такие места, которые сейчас находятся в Индии. И также на втором уровне пространства, в районах, допустим, России это Кавказ, ну и в разных других, я буду говорить сейчас то, что близко. И эти места обозначены только на нашей планете. Только на нашей планете. И они являются проекциями духовных планет, которые называются Вайкунт Халоки. То есть живое существо при определенных практиках может попасть в эти места, и эти места являются вратами в духовный мир на планеты Вайкунтхи. Именно вот эти места, о которых я говорю. Точно так же, как, если вы знаете, в нашем мире существует очень много коридоров вхождения в параллельные измерения, где существуют разные цивилизации. Допустим, информация в сказках вот осталась. Иван-дурак упал в колодец и попал в какой-то подводный мир, и, в общем-то, там дышал, он там не с жабрами был. И вроде как под водой, и вроде и дышит, и там нормально действует, и люди там немножко другие, но он с ними общается, это люди, человекоподобные живые существа, своя цивилизация. Или, допустим, в огненный мир попал в огонь и не сгорел. А попал в какое-то странное место, какая-то цивилизация, своя природа. Или люди бывают в лес, заходят в какую-то пещеру и попадают в другой мир, в другой абсолютный мир. И на Земле существует очень много таких ворот, но в материальные миры, в материальные параллельные измерения или в миры, которые находятся, если вот мы с вами, допустим, люди трехмерного восприятия, мы думаем, что вот до Венеры очень далеко, но здесь прямо на Земле можно попасть на Венеру мгновенно, войдя в этот коридор. И эти места ведическая литература зашифрованно обозначает по всей нашей планете. Где, куда, в какую пещеру, как войти. И живые существа, имеющие ключи, а чтобы получить ключ, нужно получить посвящение у духовного учителя. А духовный учитель появляется только тогда, когда человек созревает нравственно. А когда человек не созревает нравственно, то даже и мечтать об этом он не может. То есть смотрите, как все защищено идеально. Вы меняетесь, по-настоящему меняетесь, только тогда вы получаете духовного учителя. Вы строго следуете его указаниям, и только тогда получаете посвящение первое, второе. И только тогда можете каким-то образом узнать, как, где, что. Но без этого бессмысленно. Никакими науками люди практически не могут этого сделать. Это знание оберегает.

он честно трудится в меру своих сил и возможностей и вполне удовлетворен тем, что приходит в результате честного труда. Его сознание удовлетворено, его сознание довольно, он способен этим довольствоваться. И вот это сознание, которое мы сейчас разбираем, это сознание делает его по-настоящему независимым. Это некоторый секрет независимости, некоторый секрет свободы. Что здесь проявляется? Человек, развивающийся, ради своего развития готов, в принципе, выполнять любую деятельность, оставаясь, не попадая под влияние двойственности этого мира, такие как жара, холод, там, счастье, страдания, все что угодно, любая двойственность. Поэтому он одинаково встречает успех и неудачу. Он свободен от результата. К нему приходит успех, к нему приходит неудача, так же, как и ко всем, но он свободен от этого результата. Она не оказывает на него такого воздействия. Он выходит из-под ее влияния, из-под влияния этой двойственности. И эти признаки, как описывается в этих стихах, свидетельствуют о том, что такой человек обрел духовное видение. Это человек с особым видением, с духовным видением. О такой независимости, в принципе, мечтает все человечество. В принципе, именно об этом идет речь, всевозможные политические системы, какие-то философии. Говорит об этом, но почему-то само же идет противоположным путем. Путем вот такого перегруза некоторого. Путем накопительства, обрекая себя на зависимость от собственной жадности фактически. От собственной жадности и гордости. Человек зависит от этого. Зависит. У меня нет чего-то. Человек зависит от своей жадности. Нет чего-то. Ну и что? У многих этого нет. Но он видит, что у кого-то есть, от чего он зависит, начинает страдать. От своей жадности зависит. От своей жадности. Зависимость от своей собственной жадности. Начинает страдать. Вот эта вот зависимость мучает, съедает изнутри, разрушает самосознание. Фактически вот, поедает изнутри. Человек сам себя уничтожает. А в принципе, так сказать, прекрасно он может обойтись без большей части того, чем он завидует. Абсолютно. Если бы он это не увидел, он бы никогда не знал, что такое есть. Ну, так мы, когда едем куда-то, какое-то путешествие, другая страна, и я все время предупреждаю, возьмите с собой что-нибудь на покупки. И человек может говорить, да я не буду ничего покупать. Я говорю, подожди, ты еще не видел то, что есть у этих людей. Когда человек приезжает в эту страну, он видит, что у тех людей это есть. Он видит это в магазине, ему хочется это купить. Думает, я такое же хочу. То есть здесь он этого не видел, что у людей это есть. Понимаете? Например, в Индию приезжают женщина, и она видит, что женщина там носит золотые браслеты. Замужние женщины носят золотые браслеты. Здесь никто не носит золотые браслеты, женщины. Ну, тут это не принято, а там носят. И женщина ходит, ходит, день второй, третий, на четвертый, она тоже хочет золотые браслеты. И она идет в ювелирный, покупает за $1000 себе золотые браслеты. Из чистого золота, 24 карат, действительно красиво. Но сюда приезжает, тут ее опять никто не понимает. Но все равно красиво, в принципе. Украшение в любом случае красиво. Но сам принцип, тут этого желания не было. Тут не хотелось, человек даже не мог подумать, что такое может быть. Но он приезжает, там все это делают, и тоже хочется. Вот реально начинает настолько сильно хотеться, что человек это съедает. Начинает, и он покупает, покупает, покупает. В тайне даже от других. То есть такая вот. Потому что ему он понимает, что он сам изначально объяснял, что ничего не будет покупать. Все. Меня интересуют только виды. Я буду делать только фотографии. И потом чувствует, что он сейчас зайдет и накупит полную китайскую сумку. Всего барахла. И потом он. И он потом, стыдясь через таможню, уже сумку никуда не денешь, то есть уже 4 мужика помогают, уже такую огромную китайскую уже. И тут человек, когда ее разбирает, он понимает, да, все-таки вот говорили мне, да, вот говорила мне мама, в этом случае говорил Вячеслав Олегович, что еще вот полная сумка. И он показывает все это родственникам, родственники искренне удивляются.
Потому что тут этого нет. Другая. Вот попал человек опять под влияние зависти. Да, ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь, хочется. Хочется. Вот это называется.

0: только 10% наших реакций на слова и поступки окружающих связано непосредственно с окружающими. Остальной весь ужас, он просто хранится где? В сокровенных, как это, контейнерах, тайных контейнерах нашей психики. Психика не может выдержать полный опыт, значит, это не очень светлый опыт, того, что хранится под водой. Поэтому такими экспериментами Веда не советует заглядывать туда. Когда меня люди спрашивают, а почему мы не помним прошлой жизни? Я говорю, благословлено то, что вы не помните прошлой жизни. Даже не знаете, о чем вы сожалеете сейчас, даже не отдаете отчет. Если показать то, чем мы были, то, что мы переживали, то, сколько раз мы теряли самых близких людей, то, в каких ужасных обстоятельствах мы погибали, оставляли тело, просто выдержите тот опыт. Нет такой психики, которая может выдержать это кино. Если бы вам ваше кино показали, вы просто вот так вот сделали в начале, и вот так вот, потому что это кино, оно 5D, оно с запахами, то есть в подсознании хранятся запахи, звуки, ощущения боли хранятся в подсознании, пережитые в тех формах, понимаете? Картины внешние, эмоциональные переживания, ужас, страх, чувство вины. Все полное, это мега-кинотеатр, не советую в него ходить. И по сути, все, что находится вот здесь, ниже поверхности, все есть один страх. Есть один страх. Там есть, конечно, эпизоды счастья, воспоминания, там, что... но заканчивалось все одним и тем же, поймите.
1: А, ой, я смотрю свою 372-ю жизнь, ой, какие детки, я встретила его.
0: Так, первый ребенок умер. Подождите, что такое? Остановите кадр. Что случилось? Второй умер. Почему? Как? Муж? Я потерял. Все, заболевание, война. Напали, подожгли. Знаете? Остановите, я не хочу это кино. Ничего не сделать, оно такое. Оно уже отснято, вы не можете поменять сюжет. Это было со мной, да? Это было с вами. О май гад. Хотите следующую серию? Давайте, может быть, там лучше будет. Да? Чем лучше? Каждая серия заканчивается одна и та же. Краткое содержание предыдущих серий. Все умерли. Больше ничего можно не рассказывать. Смотрите следующую серию. Интересно, что будет в следующей серии? Я говорю, угадайте. Поэтому вот она наша психика. Такова наша психика. Поэтому человек, он должен понять, как пробраться в эти тайные архивы, где записаны ужасы моих прошлых жизней. Как пробраться так, чтобы мне там не остаться? Что делать с этой информацией? Если она... Виктор Франкл аккуратно назвал этот кошмар эндогенным неврозом. Он может всплыть на поверхность в любой момент и повлиять на мою жизнь. Мои решения будут приниматься не исходя из реальной картины, а исходя из ужаса, поднявшегося из моего сердца. А если какому-то придурку, простите, удастся тем или иным способом, есть просто способы вербального воздействия, но в основном любые жесткие формы психического насилия, ну, как-то спецслужбы, которые используют, да, или криминального толка, чтобы управлять людьми, мало напугать их сегодняшним. Важно довести до состояния, под влиянием которого из памяти подымутся кошмары прошлой жизни. Спецслужбы это знали, КГБ это знало, НКВД знало. Первый способ – не дать человеку спать. Если человек не спит несколько ночей подряд, психика слабеет. Контейнер, в котором хранятся кошмары прошлых жизней, дает трещину. И в эту жизнь начинают вытекать такие ужасы, из-за которых человек думает, что вот мне срочно надо решать что-то, и я подпишу все, что вы скажете. Можно не бить даже просто. Не дайте спать. Магические есть, черно-магические практики. Просто поднимайте из психики файлы кошмаров всех прошлых жизней. Главное технику узнать, как поднять. Все, человек ваш, потому что он даже не знал, он даже не подразумевал, он даже не догадывался, считая себя смелым человеком, в каком ужасе он может быть. Потому что ужас не связан ни с каким опытом его этой жизни. Кто-то нажал кнопочку, откуда поднялись записи из черного ящика. Знаете, как у самолета есть черный ящик, да? Летит самолет, у него стоит черный ящик, но никто не знает, что этот черный ящик стоял на другом самолете недавно, да? И на нем записаны кадры или звуки, или пылающего салона, и крики, и стоны пассажиров и так далее. Но, а он сохранился. Сняли запись, провели расследование, переставили его на новый самолет. Мы новый самолет. Каждый из вас новый самолет со старым ящиком черным записи. Все остальные самолеты разбились исправно. Все, вот без исключения, все разбились. Вся запись о том, как они разбились там. Поэтому это серьезная тема, страх. Если человек ничего не делает страхом, он, в принципе, и не живет. Знаете почему? Потому что все его решения, они не продиктованы тем, что он хочет достигнуть чего-то, или стать чем-то, или стать счастлив. Все его решения только бы избежать новых ситуаций, которые приведут к страху. Но избежать новых ситуаций в этом мире практически невозможно, потому что он удивительный. Тут, как говорят русские, не понос, так золотуха.

сами сказали, что сознание Бога и сознание души – это одно и то же. Почему? Как стать душой? В разных духовных традициях исследуется эта тема. Какие-то медитации даются, практики. Но нужно очень хорошо понять, как стать душой, потому что практика начинает работать тогда, когда она правильно нацелена. А если у нас нет понимания, к чему должна вести духовная практика, чем бы мы с вами ни занимались, какие усилия ни прилагали, они могут нас увести в прямо противоположную сторону. Итак, куда же нацелена психологическая практика? Духовная практика также. Что значит стать душой? Скажите, пожалуйста, как женщина может стать матерью? Она может медитировать на это, и так она обретет качество матери? Или она будет одевать какие-то одежды, которые соответствуют, знаете, одеждам матери? Ну, матери носят какие-то же одежды. Вот она надевает все эти одежды, и она думает, я становлюсь матерью. Итак, как женщина может стать матерью? Одевая одежды, медитируя на тему матери или что? Как она может стать матерью? Говорят, родить ребенка. Нет, это мало. Если бы было все так просто, то все бы женщины были бы матерями. Женщина становится матерью, иначе говоря, начинает проявлять качество матери только тогда, когда она начинает служить ребенку. Вот когда она служит ребенку бескорыстно, самоотверженно, это, кстати говоря, и называется жертвоприношение, которое упоминается в этом тексте. Самоотверженно, то есть она оставляет свое «я», она полностью посвящает свою жизнь ребенку. Вот тогда она становится матерью. Потому что в этом и есть вот эта чистая материнская любовь, которая любит всегда, без всяких условий. И именно поэтому Сикстинская Мадонна так привлекает внимание людей. Потому что там энергия матери. Вот этот взгляд Мадонны, которая смотрит на своего младенца, который завораживает столетия многих и многих людей, которые подходят к этой картине. Потому что там эта чистота вот этой материнской энергии. И это большая очень тема, о которой много уже можно говорить, что действительно в мире очень много чего есть. В мире есть в том числе женская энергия. Сексуальная энергия. Ее сейчас очень много в мире. Энергия вожделения. Но материнской энергии становится все меньше и меньше. Потому что материнская энергия, она всегда чиста. А энергия вожделения, она всегда корыстна. Она всегда связана со своим личным наслаждением. И поэтому все разрушается. Разрушаются отношения, разрушаются культуры. Даже природа уже разрушается. Итак, чтобы стать душой, нужно начать служить Богу. Точно так же, чтобы стать матерью, женщине, нужно начать служить своему ребенку. Тогда она начнет проявлять качество матери. Служение – это нечто унизительное. Служение – это самое высокое, что есть в этом мире.

Веды говорят, что за всем тем, что есть в этом мире, вот я всегда, вот не знаю, как-то неудобно, вот скажешь, что вот Бог, да, все устроил Бог, и как-то вот, как вот люди поймут, не поймут, вот всегда. Но тут нечего, ну как бы, как сказать, из песни слов не выкинешь. И веды, ведическая культура, она исходит из постулата, что за всем стоит разум. И вот это нельзя опустить, как-то убрать из этой, вот, вот из этой теории, да, из этого подхода, что за всем. Но вот есть большинство людей-то думает, что там рвануло как-то. Ну как-то вот как-то так бабах, и все появилось. Сначала обезьяны, потом Дарвин, потом мы. Вот такая. Притом случайно, да. Ракетный завод, это уже кто-то... Ну, там как-то было. Я сам в это не верю. Я не верю в это. Но многие, очень многие люди в это убеждены, они в это верят слепо. Никто же не видел. И в жизни такого никогда не было. Представляете, типография взорвалась. Древняя. И буковки так упали после взрыва, что появился англо-русский словарь. Такова вероятность того, что... Случайно возникла такая сложная вещь, как жизнь. Это очень случайно. Очень случайно. Вот. И там кто-то, наверное, даже объяснял, что если бы амеба, когда она вылезла из этого бульона, пошла бы не налево, а направо, то бы вся цивилизация, она была бы вообще другой. Вот настолько, понимаете, все случайно. Вот так случайно все получилось. И веды говорят о том, что стоит разум за всем этим. Стоит разум. И этого разума... Разум означает, есть мозги, правильно? Есть план. План есть. И сначала надо понять, а зачем он есть вообще? И говорят, веды говорят, что природа этого разума анандамая. Анандамая означает блаженство. Он создан, он счастливый. Ну, было бы скучно вечность быть несчастным, правильно? Он вечность, ему классно, ему очень классно, он источник блаженства. И так как он генерирует это блаженство, и природа его блаженства, то есть от чего он счастлив, ему нравится жить не для себя. Хорошо звучит, жить не для себя. Я мог бы сказать, его природа – любовь. Но мы уже к этой забитое слово. Любовь означает жить не для себя. Правильно? Это любовь. Правильно? Вот. И у него вот эта природа – любовь. И это желание любить, оно все увеличивается и увеличивается. И для того, чтобы проявлять это желание любить, он создает бесчисленное количество живых существ. То, что мы называем души, на санскрите называется дживы или атмы. Он создает это бесчисленное количество жизней для того, чтобы одаривать их своей любовью. И он, они созданы, эти дживы, созданы такие, как он. Но не в смысле с бородой. А по природе точно такие же. По природе они сделаны, чтобы быть счастливыми от того, чтобы жить не для себя. Понимаете? Савай пум сам парадар моя тобактир адхокшиджи ахайтуки апратихатая ятма супрасидати. Высшее предназначение человека, жизни, в том, чтобы ахайтуки апратихата бескорыстно и непрерывно любить Бога. Так веды говорят. И вот когда они вместе, то было классно. Тот живет для него, а этот живет для него. Это любовь называется. Это...

один из педагогических принципов настоящей живой педагогики является то, что ребенок не является чистым листом. Сторонники так называемой современной педагогики или принципы воспитания, принципы восприятия и построения отношений с детьми, некоторые утверждают, что ребенок является чистым листом. Не буду сейчас делать ссылок и фамилии, имен, но фразы типа «дайте мне любого ребенка, я сделаю из него все, что угодно» лежит в основе многих психологических и педагогических теорий. В этом смысле я не стесняюсь заявлять, что если педагогика или подход, или знание родителей, или отношение родителей к ребенку основано на подобных концепциях, все остальное, так же как в большой формуле, если допущена ошибка в начале, введена не та константа, не та составляющая, все, вся остальная формула обречена на что? На неверный ответ. Педагогика, так же как и психология, не учитывающая изначальной природы ребенка, обречена на провал. Потому что родители будут делать то, что не нужно делать, не уважая, или будут делать какие-то шаги, не считаясь с изначальными данными ребенка. С другой стороны, не учитывая изначальные данные, невозможно будет развить новый ресурс качеств ребенка, новый ресурс навыков моральных, эстетических, духовных, других качеств, которые каждый родитель в рамках своей системы ценностей старается развить, дать ребенку возможность развить. Поэтому мы говорим о такой составной, как тонкое тело. Тонкое тело ребенка. Тонкое тело, помимо грубого, которое вы прижимаете к себе, кормите, которое иногда безобразничает, которое надо периодически, отдельные части этого маленького тела надо мыть регулярно. Есть тонкое тело. Тело ума. И древние тексты говорят о том, что зеркалом ума, помните, да, глаза человека, зеркало лучше. Зеркалом ума является лицо человека, не только глаза, а лицо человека. Если человек счастлив, искренне отражается в его глазах. Если счастье притворное, это тоже видно в его глазах, если оно показное. Если любовь и расположение притворное, это видно в глазах, выражение лица человека. Поэтому лицо, говорят древние тексты, ведические тексты, является зеркалом души, зеркалом ума. В свою очередь, ум, говорится в этом же афоризме, является отображением прошлой жизни человека. То есть, оказывается, человек сюда приходит, и уже приходит с определенным опытом восприятия вещей. Он уже что-то любит и что-то ненавидит. Он уже чего-то боится и к чему-то стремится. Надо быть абсолютно слепым, абсолютно неадекватным в сиюминутной ситуации, что очень важно для родителей, быть адекватными настоящим ребенку сейчас. Надо быть очень сильно занятым в 6 месяцев, рядом будучи 6-месячным ребенком, очень сильно занятым тем, какой кружок его отдать и какое образование ему я дам, чтобы совершенно не замечать, что рядом с тобой живет личность, которая уже сейчас, прямо в сию минуту, проявляет особенные качества природы, особенные качества своего характера, особенные вкусы, особенные страхи, особенные стремления, особенный интерес. Особенный интерес к каким-то сторонам жизни. Особенное безразличие к каким-то другим сторонам жизни, даже если они интересны очень нам, как взрослым. Поэтому понимание, настоящее понимание родительства базируется на том, что ребенок доверен мне как дар. Это ребенок, не которого я делаю, это не ребенок, которого я где-то взяла, я на улице росла, меня курица нашла, и мама просто выступает в роли такой курицы, которая...

Шеф Олегович, как по-вашему должна поступать замужняя женщина, если она видит, что другой мужчина испытывает к ней серьезное чувство любви? Что она должна ему ответить, чтобы не ранить его? Что говорит восточная мудрость в подобных случаях? И зачем Бог есть любовь, говорится в Библии, посылает такие испытания людям? Жизнь очень интересно устроена. Так как мы живем вечно, это не секрет, поэтому мы рождаемся долго и упорно, принимая разные формы живых существ. Какую-то часть наших рождений мы проводим в человеческих формах жизни, достаточно весело. И мы создаем какие-то связи. Этих связей много, мы создаем семьи, у нас много было супругов, супруг, кого угодно. И так как это была какая-то любовь, то эти связи остаются. Эти связи остаются, они называются самскары. Самскары – это впечатление прошлого. Буквально впечатление, то есть впечатанные в нашу жизнь, в наше прошлое. И когда мы рождаемся, до какого-то момента они не проявляют. Мы живем все спокойно, нам, так сказать, если мы девочки, нам мальчики нас не волнуют, если мы мальчики, нас девочки не волнуют. Но в какой-то момент просыпается специальный фон, называется гормональный, включаются определенные там железы, я не знаю, то есть что-то происходит, и мы начинаем замечать противоположный пол. Да? О! Поэтому образование должно быть раздельным. Потому что, как мы говорили, или вверх, или низ, если низ заработал, вверх уже все, отключен. Поэтому мальчики должны учиться отдельно, девочки отдельно, тогда вообще можно учиться. Факт. Да? Замечали? Нет? Это так. Однозначно. На Востоке даже, когда зал собирается, то мужчины отдельно сидят, женщины отдельно. Чтобы не волновать друг друга. У нас все смешанная привычка, мы не волнуемся. Не бойтесь, не пересаживайтесь. Сам принцип я рассказываю. То есть все стараются не волновать друг друга. Потому что это очень волнительно, конечно же. Так как чувства, в общем-то, на физиологическом уровне действуют. И как тут не прячься, но что-то происходит с сознанием. Поэтому самскары в этот момент начинают просыпаться, и мы встречаем первого пришельца из прошлого. О! Мы говорим, первая любовь. Любовь с первого взгляда. Она не с первого взгляда. Мы уже 100 раз женились и разводились. Мы просто его узнали. Вот он. На соседней парте сидит. Итак, у нас карма примерно одинакова, мы прямо на соседней парте оказываемся иногда. О! Но так как у нас уже было серьезное прошлое, мы быстро надоедаем друг другу, как правило. И появляется другой пришелец из прошлого. Мы говорим, о, вот это интереснее. Это намного интереснее, конечно, красивее и побогаче. И вообще перспективнее. Да, и следующего класса. И вообще есть другой школы. О. Так появляется еще один претендент. Но мы еще не готовы, это сказать. Мы еще по возрасту не подходим, поэтому это все игрушки. Они просто вылетают, мы там влюбляемся. Нам все равно, в общем-то. Но на определенный момент, на определенном вылетевшем, так сказать, из прошлого претенденте, мы понимаем, что время пришло. И мы создаем семью. И так как теперь каждый из нас понял, что вылетать они будут и дальше, да? Потому что их там много. Да. Целый осинник такой. Или медвежатник, как хотите называйте. Малинник, в общем. Их там много. Поэтому какой обет мы даем друг другу на брачном бракосочетании? Верности на всю жизнь. Именно поэтому дается обет. Именно поэтому. Потому что через определенное время вылетает еще один красавец. И мы понимаем, что-то я, наверное, поторопился. Ведь вот же, это же явно не моя судьба. Вот же моя судьба. А они все наша судьба, они все там красавцы, их там целый миллион. Наша судьба. Но, дав этот обет верности, мы уже понимаем, все. На всех вылетающих из прошлого я уже внимания не обращаю. Просто все уже. Потому что их там много. Какая разница, ну еще одного выбрали, этого бросили, из-за того вышли замуж. Какая смысл? Да еще один вылетит, еще обиднее. Так и будут вылетать. Поэтому пусть себе вылетают. Поэтому разум очень интересно описывается на Востоке. Можно смотреть, но не засматриваться. Можно слушать, но не прислушиваться. То есть очень простой момент, но появился кто-то, но нужно сразу же и однозначно во всем своем окружении проявить себя как человека, решившего быть верным всю жизнь. Тогда никаких проблем не будет. Поэтому обычно, а почему даются такие проверки? Такие проверки приходят к нам, если мы не осознали обет верности.

Нейтральные отношения, зачем они нужны? Автолюбители, я могу спросить, зачем нужна в машине нейтральная передача? Так вот устроена коробка передач, без нейтральной передачи никуда. А все остальные передачи не включатся, если бы не было бы нейтральной, когда двигатель может работать в холостую. Точно так же нейтральные отношения, они вас ни к чему не обязывают. Вы можете находиться в этих отношениях, чувствовать определенное удовлетворение от этого общения, но вас никто не принудит к какой-то ответственности здесь. То есть вы встретились, пожертвовали не более чем внимание собственное, и поэтому от вас никаких продолжений и развития не ожидается. Если вдруг какие-то возникают претензии, помнишь, мы разговаривали, да? Разговаривали, не целовались. Дальше поехали. Что обычно из нейтральных отношений происходит? Давайте пофантазируем. Я люблю приводить такой пример. Две бабушки пришли в поликлинику для того, чтобы попасть на прием к терапевту. Сидят час, второй в очереди. Естественно, будучи двумя женщинами преклонного возраста, они общаются. Одна другой рассказывает про свои болячки, и та ей сострадает. «Как я тебя понимаю». Потом она рассказывает о своих приобретениях, говорит, а вот зять-то у меня новую машину купил. И та искренне радуется вместе с ней. Естественно, вторая рассказывает ей о своих событиях в жизни. Таким образом, появляются нейтральные взаимоотношения, ни к чему не обязывающие, но, тем не менее, они обменялись мобильными телефонами. Через какое-то время они созваниваются, и вторая, или первая, без разницы, идет на жертву более высокого порядка. Она говорит, приходи ко мне пить чай. То есть она жертвует нечто большее, чем собственное внимание. Она готова ей отдать собственное время и присутствие в собственной квартире. Когда мы кого-то приглашаем в свою квартиру, в свой дом, это означает, что мы как-то расположены к этому человеку, мы хотели бы иметь отношения с ним более высокого порядка. То есть буквально из внешнего круга общения, из человека, с которым мы сидели в очереди в поликлинике, мы приглашаем его в круг более высокого уровня. Вторая бабушка, она говорит, хорошо, я к тебе приду, и приходит с непустыми руками. Она приносит килограмм мягкого печенья к чаю. Точно так же совершает жертву более высокого порядка. Общение продолжается дальше. И уже здесь их трудно назвать находящимися в нейтральных отношениях. Это, наверное, уже приятельницы, да? Следующий уровень взаимоотношений, когда человек готов совершить жертву более высокого порядка, нарисуем плюсики, напишем «жертвенность». Никого не пугает это слово «жертвенность». Отсюда появляется отношение служения. Обратите внимание, личная дружба. Люди сначала учатся служить друг другу. Дружба, она более высокого порядка, отношения более высокого порядка. Наступает во взаимоотношениях некий момент X, когда сама ситуация задает нам вопрос, а готов ли ты ради своего собеседника совершить жертву более высокого уровня? Например, пригласить домой, что-то ему подарить. И когда мы проявляем вот эти признаки жертвенности, что-то отрываем от себя, отдаем, мы таким образом провоцируем ситуацию таким образом, чтобы она превратила наши отношения в отношения более высокого уровня. Если нейтральные отношения, они сплошь и рядом, поздоровались, поприветствовали, как мы встречаемся, как твое здоровье, да? Мы пытаемся настроиться на эту волну для того, чтобы посострадать или порадоваться. Если человек говорит, у меня хорошо все с старым, говорит, молодец. Я вот сюда приехал, меня спросили, как ты себя чувствуешь, здесь эпидемия гриппа. Я сказал, спасибо, пока еще не заболел. Но когда я, допустим, не дай бог заболею, кто-то придет и принесет мне таблетки, это настоящая жертва. Это уже желание послужить на более высоком уровне. Не просто спросить, пожертвовать свой слух, свое внимание, а что-то еще и отдать.

0: будь честным, всегда говори правду. Но если правда может обидеть или испортить отношения на долгие годы, стоит ли это делать?
1: У честности есть свои законы. Ну, то есть это также целая наука о честности. Поэтому также есть время, место, обстоятельства. Поэтому есть женская честность, есть мужская честность. Есть честность учителя, есть честность ученика. Есть честность старших, есть честность равных, есть честность младших. Есть честность политиков, есть честность бизнесменов. Представьте себе, что вы приходите в магазин, а вам говорят, купите наш товар за $100, на самом деле он стоит 10 центов. Вы его купите? Вы туда приходите, он вам говорит, сегодня скидка 75%, будете брать? И вы тогда покупаете. Есть разные виды действий, есть разные условия жизни. Поэтому и честность, она также разбирается по этим разным ситуациям. Это целая наука. То есть для нас честность, она такая, очень грубая честность. То есть просто я буду всем правду в глаза кидать, пусть с этим живут. Нет. Цель должна быть определенная. Какая цель? Пользу принести. Поэтому честность должна быть такой, чтобы польза была в конце концов. Если честность без пользы, это не честность, это оскорбление. Поэтому тут тоже нужно этому учиться. Это называется культура. То есть культура — это умение быть честным. То есть культурный человек — это честный человек. Но он по-разному честен. И в конце концов эта честность приносит плоды. То есть нужно очень быть аккуратным. Но я думаю, даже одного разума хватит, чтобы быть честным. Если мы реально каждый раз продумываем, как быть честным в этой ситуации, мы найдем выход. Мы найдем выход. Если нет, можно посоветоваться. То есть это не просто такой, знаете, тупо говорящий человек. О, вот это, всем все сказал, то, что увидел. А в чем цель? Просто сказать? Да нет такой цели, просто сказать. Есть цель благо принести. Поэтому если не можешь благо принести, что делать надо? Молчать. Вот хорошая честность. Понимаете? Можешь благо принести? Говори. Часами говори. Не прекращай говорить, если можешь благо принести. Не можешь благо принести, пока помолчи. Позови того, кто может. В медицине есть такой закон один древний. Нельзя говорить пациенту о болезни, если не знаешь, как ее вылечить. Интересное правило. Потому что сказал, и все, и живи с этим как хочешь. Но так нельзя. То есть, если ты говоришь о какой-то проблеме, ты должен говорить и о решении этой проблемы. Если не можешь дать решение, не говори об этой проблеме. Вот это честность, это тоже честность. А так я о проблеме сказал, но это не честность. Это часть честности. Настоящая честность — сказать о проблеме и о решении этой проблемы. Не знаешь решения — это ложная честность. Это оскорбительная честность. Понимаете? Поэтому не так-то просто быть честным. То есть это определенный уровень культуры. То есть честность — это не резать правду матку налево и направо. Честность — это пользу приносить, это благо приносить, это улучшать ситуацию. Не можешь улучшить ситуацию, хотя бы не ухудшай ее. Есть такой принцип, не можешь помочь — не мешай. Поэтому будьте разумны, пользуйтесь разумом, постарайтесь включить свой разум максимально. Духовный путь — это путь разума, это не отключение разума. То есть мы должны очень четко понимать, что мы делаем, для чего мы делаем. Трактаты очень подробно все это разбирают. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. Очень хорошие трактаты, которые все подробно разбирают. Изучайте их. Понимаете? То есть это полное включение разума. Это не тупое исследование, как мы сегодня говорили. Духовность — это абсолютная свобода разума. Это полное понимание, что происходит, для чего я это делаю, к чему это все приведет.

Так, мы с вами вчера изучили четвертую стадию от 6 до 11. То есть это школьный период, где ребенок получает некий опыт социализации. То есть он попадает в коллектив, и, живя, работая в этом коллективе, он начинает получать новые навыки для того, чтобы в дальнейшем, во взрослой жизни, эти навыки ему пригодились. А что в этот период очень важно? В этот период очень важно, что у ребенка, у него появляется интерес к каким-то системным вещам. То есть сам большой интерес появляется к системе. То есть для него это становится очень важным. И если мы помогаем, поощряем в нем вот этот интерес, то есть поощряем мастерить, рукодельничать, готовить, то есть другими словами, разрешаем ему начатое какое-либо дело доводить до конца, тем самым у него формируется вот это чувство компетентности у ребенка. Ребенок понимает, я компетент, меня признают, мне это нравится. Конечно, может быть, это и в более раннем возрасте, но так или иначе, именно в этом возрасте ребенок, он отдает отчет уже тому, что он делает вообще, что он делает. А потому что именно в этот период у него начинает формироваться эго. То есть, другими словами, он уже проявляет вот эти первые признаки разумного человека. То есть до этого еще разум в какой-то степени отсутствовал. Но как ведическая традиция говорит, что до 5-6 лет ребенок дома как бог. Слышали, наверное? Как бог. Ему нужно разрешать многие вещи при правильном контроле, чтобы все он достаточно много чего ему разрешает. От 5-6 лет до 14 перед ним держат палку. Ну, имеется в виду, его не избивают, конечно, там, но палка – это означает строгость должна быть. То есть ребенок, он должен понимать, что за какие-либо поступки он будет вынужден отвечать. Это должно быть для него очень серьезным таким. Почему? Потому что именно в этот период он уже может совершать какие-либо поступки, осознавая, что он делает. Если до этого периода ребенок что-то делает, он не осознает до конца, что он делает, а то в этот период он уже осознает. И так как у него появляется эго, надо с этим эго правильным образом работать. Поощрять, вдохновлять, говорить ему, ты молодец, все у тебя получается. Это как, знаете, вот у меня жена что-то готовит на кухне, и дочка сразу бежит туда. Она сразу бежит, и что-нибудь ей там, какую-нибудь там огурец или морковку, ну дай, тоже сидела там, резала. Такими большими кусками у нее там все выходит. Ну, там я слышу, там жена говорит, молодец, молодец. Что ты делаешь? Она говорит, папе салат делаю. Все, она знает, ей надо что-то ей делать. Поэтому она этому обучается. Она этому обучается, получает соответствующую оценку, хвалят ее за то, что она готовит. В конечном итоге я хвалю за то, когда это все ем. То есть она понимает, что она в каком-то большом цикле, в системе какой-то тоже начинает действовать. И это очень нравится. То есть у него формируется у ребенка чувство компетентности, умелости и уверенность в том, что он может освоить новое дело. Это очень важно. Потому что в будущем это будет ему пригождаться. Посмотрите, как жизнь меняется активно каждый день. И нужно быть всегда перед какими-то новыми вызовами, надо быть таким во всеоружии. Для этого нужна такая устойчивая психика, какие-то навыки, не бояться труда, какой-то работы, не бояться отношений новых. Все это закладывается в день.

любое живое существо, если посмотреть на него с платформы знания, понимания природы вещей, является атомарным живым существом, является высшей, вечной, духовной искрой, наделенной сознанием, энергией сознания. И потенциально качественно мы все одинаковые. Мы обладаем качественно одинаковой природой. И в своем чистом состоянии, когда мы достигаем совершенства, когда мы раскрываем свой потенциал, являясь индивидуальностями, мы проявляем все эти удивительные качества. При этом нам не нужно соперничать ни с кем. Мы также очень индивидуальны и уникальны, но уникальны в чем-то своем. Но мы не выше других. Мы качественно с ними одинаковы. Они уникальны в этом. Мы их любим за их уникальность, за их индивидуальность. Они любят нас за нашу индивидуальность и уникальность. И мы качественно с ними равны. Само это дух, это зависть, которая рождается в наше сердце, дух соперничества, в конце концов, она рождается из-за гордыни. Это наша болезнь. И посмотрите, как только такая мысль у нас возникла, что я выше других, сразу первое, что приходит за этим, это озабоченность. Я же выше других. И сразу же рождается следующая вещь. Но мне же надо теперь отстаивать все это. Правильно? Следующее. Нам нужно доказывать. Вся наша жизнь дальше превращается в очень большую проблему, о которой мы так думаем. Я выше других, правильно? Следующее. Я должен доказать, что я выше других. Правильно? Сразу мы надеваем маску. Нам нужно кого-то себя играть, чтобы доказывать это. Правильно? Следующее, что происходит. Следующее. А эти же вот люди, вот этот. Они не признают, что я выше их. И не признают, что я выше, чем... Они со мной не считаются. Дальше это будет обида, агрессия. Правильно? Боль. И просто все это рождается из этого настроения, которое есть у нас. Если человек так не думает, я просто такой, какой я есть. Я не выше других и не ниже. Качество мы одинаковое. Так легко жить. Уже не нужно ничего себя строить. Ни за что сражаться. Богатый ли человек или бедный. Человек, может быть, больше знает, чем мы. Кто-то, может быть, на более дорогой машине. Кто-то живет в дворце, а мы, может быть, не живем. Мы живем в обычной коммуналке. Качество мы все одинаковые, все. Когда человек так смотрит, уже не за что сражаться. Он понимает суть, природу вещей. У него правильное понимание. Нам уже так легко жить, когда мы действуем, исходя из природы вещей. А все остальное – это иллюзия или невежество, от которого нам нужно освободиться. Нам тяжело будет меняться, потому что мы привыкли мыслить и действовать неправильно. Мы тысячи жизней, как говорят веды, культивировали невежество, иллюзию. Мы находились в иллюзии. Мы взращивали эти комплексы. Мы закрывались внутри. И мы... У нас целый багаж всяких ложных отождествлений. Мы привыкли мыслить и действовать неправильно. И, собственно, наша жизнь дана для того, чтобы измениться, изменить свой ход мысли, жить в гармонии со Вселенной, научить правильно мыслить, научиться правильно поступать, правильно относиться к другим и к этому миру. Ну, наверное.

определяется сейчас, в настоящем. То есть оно рождается в настоящем. Оно не течет из прошлого в будущее. Существует только одно время, настоящее время. И вот это настоящее время, оно определяет как наше прошлое, так и наше будущее. Как оно определяет наше прошлое? Наше прошлое, оно определяет таким образом, что именно в настоящий момент рождается наше отношение к прошлому. И от нашего отношения к прошлому, тому, как мы прожили свою жизнь, зависит то, что с нами будет в будущем. Это происходит в настоящий момент. Если человек сожалеет о своем прошлом, если человек не благодарен своему прошлому, если человек не сосредоточен на обвинении кого-то в своем прошлом, если человек не сделал выводы в своем прошлом, то это же самое прошлое, что с ним происходит? Оно переносится в будущее. По сути дела, если раскрывать этот предмет глубже еще, то все, что мы способны сейчас воспринимать, все, что нас окружает, это какое время? Настоящее, да? Я вам хочу сказать одну очень интересную вещь. То, что мы сейчас воспринимаем, это прошлое время. Потому что все, что мы сейчас видим, это уже случилось. Вот мы сейчас смотрим друг на друга, да? Мы сейчас в каком времени друг на друга смотрим? В настоящем, вы говорите. А я вам говорю, вам бросаю вызов. Мы смотрим в прошлом времени друг на друга. Потому что в следующую секунду мы уже другие, понимаете? Мы уже находимся в другом времени. Вот все, что произошло, все, что уже было сказано, это уже ваш прошлый опыт. Это прошлое, это не настоящее. Настоящее – это то, что вы переживаете. То, за что вы несете ответственность. То есть, если вы что-то слышали и восприняли это как информацию, положили себе на полочку, время циклично, интересно, давайте запишем, время циклично. Это просто информация, она находится в нашем прошлом. Мы это узнали, мы его положили на полку, все, оно там уже лежит, это уже мертвое. Но настоящее – это то, что мы переживаем, это тот смысл, который мы переживаем. Смысл. Если вы открываете нечто очень важное для себя, что включает ваше сердце и проявляет чувство ответственности за жизнь, вот это означает, что вы оказались в настоящем времени. И вот это настоящее время, оно позволяет нам выйти из ловушки цикла. Потому что смотрите, что мы имеем. Прошлое время, то есть то, что с нами случилось, оно переносится в будущее, потому что в прошлом времени у нас были определенные впечатления, у нас был определенный опыт общения с людьми, и этот опыт, он определяет наше поведение. То есть у нас уже сформировались стереотипы, у каждого из нас сформированы стереотипы в прошлом. И что будет происходить с этими стереотипами? Если у нас есть стереотипы, значит, что можно сказать о нашем будущем? Они будут предопределяться нашими стереотипами. Таким образом, в будущем нас ждет то же самое прошлое. По сути дела, в материальном мире есть только одно время, прошлое время. А вот будущее свое мы создаем в настоящем. Вот это настоящее нужно уметь переживать. Потому что если мы его не переживаем, мы не меняем свою карму. Мы остаемся в рамках своей кармической программы, то есть в рамках своего прошлого. Чтобы взломать эту карму, выйти за пределы своих стереотипов, своих поведенческих кодов, нужно уметь переживать настоящее. И если вы что-то слышите настоящее, в настоящем времени, то признаком того, что это является настоящее, то есть это именно настоящее, да, будет переживание, то есть важность, важный смысл какой-то, да, который мы переживаем.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель.

уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

Мы должны учиться простой жизни. Простая жизнь — это когда я, если могу обойтись меньшим, я не делаю это, то я усложняю свою жизнь. Знаете, жизнь очень коварная. С едой так происходит. Человек может наесться пищей размером с кулак. Вот столько нужно человеку пищи, чтобы быть абсолютно сытым. Но у желудка есть способность растягиваться. Поэтому если мы едим больше, то желудок он растягивается. И нам все время хочется больше. Больше. И наконец может прийти постоянное желание есть. Сколько бы человек ни ел, он все равно будет хотеть есть. Но вы можете постепенно сокращать количество своей еды и дойти до реальной нормы. То есть тело будет при его реальной норме легко жить. Он будет чувствовать легкость, он будет чувствовать энтузиазм, ему не будет хотеться все время спать. Оно будет реальное, легкое, активное. Если человек берет больше, жадничает, ну хороший кусочек, как не съесть? Он его съедает, но что наступает? Та самая лень, сонливость, слабость. Все остальные проблемы. Их множество. Поэтому мы все разные, да. И у всех немножко разные желудки. Поэтому мы должны реальным своим сознанием, методом простого эксперимента понимать, сколько мне нужно для простой жизни. Мы реально разные. И у нас могут быть отличия. Вот сколько вы можете взять с собой в путешествие, и сколько вы реально назад привезете, вот примерно от этого можно отталкиваться, все остальное лишнее. То есть сначала, знаете, как человек, когда неопытный путешественник, он собирает и смотрит, да. Такие, знаете, а неопытный путешественник — это что-то такое очень смешное, там такие горы чемоданов, каких-то рюкзаков. Поездив пару раз, он понимает, что брать надо совсем немножко. Что реально для жизни вообще мало надо. Да. Вообще очень мало надо. И у него все до туристической сумки сводится. Знаете, есть специальная сумочка туристическая, которая проходит по габаритам самолет. Да, и через некоторое время путешествий у него собирается свой наборчик, а с которым реально можно жить. А все остальное, он думает, хорошее, конечно, все это, замечательно. Просто склад какой-то. Склад. А реально для жизни совсем немного нужно. То есть, что бы мы ни взяли, какой бы раздел мы ни взяли в своей жизни, то нужно уметь через свой разум реально определять, где вот эта вот норма, на чем остановиться. Потому что другого человека нельзя осуждать. У него могут быть свои немножечко желания, свои объемы. Один 5 блинов съест и наестся, а кому-то 40 блинов надо, чтобы чуть-чуть голод утолить. Мы разные, да. Поэтому у каждого будет своя какая-то норма, но он сам должен за ней реально следить. Если мы за этой нормой следим, то все будет хорошо. Поэтому это наше сознание. И оно постепенно должно привыкать к простоте. Потому что жизнь проста, и счастье тоже просто. Если мы умеем жить просто, мы мыслим просто. Если мы живем и мыслим просто, нам просто стать счастливым. Счастье просто для простых. И счастье очень сложное для сложных. Поэтому через простоту. Это формула. Простая жизнь, возвышенное мышление. Мы не должны ее усложнять. Если мы ее слишком усложняем, то и счастье тоже.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Мы узнали, зачем нужен гуру, зачем нужен духовный учитель. Помните, да? Зачем же он нужен? А? Да-да-да, чтобы это, кто-то прыгнул первый. Помните анекдот там? Прыгай, не страшно. Пример, что кто-то прыгает. Вот. И мы приводили пример Иисуса Христа, который показал, что означает любить Бога полностью, зависеть от Него, предаться Ему. Этот пример вдохновляет уже 2000 лет. Сильный пример. Вот. Еще зачем нужно пример и не сбиться с пути, да, вот вы сказали. То есть тут надо, так как жизнь наша, она бурная и не ведическая часто, совершенно. Поэтому у нас обстоятельства не ведические, как жить по ведическим принципам в нашей конкретной ситуации. Вот. Это можно узнавать, такие вещи. И также мы говорили, что еще одна вещь была. Что там мы еще говорили? О, точно. Я сам забыл. Потому что у нас не хватает силы, должен кто-то дать силы. И когда мы слушаем речи святого человека, то мы обретаем силы. Есть такое утверждение в ведах, что когда духовный учитель дает наставление, он в то же самое время дает силы исполнить эти наставления. Могущество есть слово. И как же найти такого человека? Как найти такого человека? Нужно знать, с одной стороны, качества, да? И качества какие? Ключевые были качества. Одно слово такое, легко запоминающееся. Госвами, хозяин чувств. То есть это человек, который черпает счастье не во внешних вещах, а в общении с Богом. Это трудно сымитировать, хотя, конечно, можно какое-то время прикинуться, но через быстрый промежуток времени это можно понять. И мы говорили о том, что чудо – это не критерий. То есть не надо ждать чудес, но чтобы там с небес, значит, облака раздвинулись так, и голос небес там нам говорит, вот он, и тот так вот появляется. Вот. Может так не случиться, не обязательно так должно быть, но не всегда так бывает. Вот, и мы говорили также о молитве, что человек, который хочет найти гуру, ему нужен гуру, у него должна созреть необходимость этого. Вот это то, что мы говорили вчера. И я хотел дополнить вчерашней теме. Вчера спросили у меня, а если человек еще не стал, ну, вот таким госвами, совершенным человеком, который полностью отрешен от этого мира и живет только Богом, но видно, что он старается, как быть с таким человеком? Можно ли его слушать? Как вы думаете? Нет. Нельзя. Можно. Мы не будем проводить голосование. Конечно же, человек, который достиг успеха, который утвердился на духовном пути и полностью проявляет качество совершенного человека, с таким человеком легче, однозначно. Но если даже человек не достиг этого, но идет в том направлении, если вектор его развития в том направлении, он находится в традиции, у него самого есть духовный учитель, духовный наставник, и он идет по этому пути, то, в принципе, хороший человек, можно у него учиться. Можно у него учиться. Я хотел вот такую вещь рассказать, что каждый из нас надо понять, что духовный учитель – это не какой-то конкретный человек. Звучит так, да? Не какой-то конкретный человек. Духовный учитель – это принцип. Это Бог сам. То есть Бог, к которому надо прийти, которого надо узнать. И есть Бог, который помогает себя узнать. И вот этот Бог, который помогает, приводит к Богу, называется гуру. Это особая личность. Гуру – это личность. Это не конкретный человек, но это личность проявления.

Иногда возникает противоречие, если мы думаем, что работа над собой подразумевает изменение партнера. Это все равно, что думать, что если я начал ремонт в своей квартире, все соседи просто обязаны тоже сделать ремонт. К вам подходит сосед и говорит: я не понял, что ты ремонт не делаешь? Я делал ремонт, а ты нет. Это смешно? Это называется навязывание. Навязывание – это агрессия, это форма агрессии. Поэтому даже наш партнер не обязан меняться вместе с нами. Не обязан меняться вместе с нами, абсолютно не обязан. Это не входит в его обязанность. В обязанность партнера не входит меняться вместе с нами. В обязанность партнера входит не мешать нам меняться. Соответственно, если мы партнеры, мы не мешаем меняться нашему партнеру. Потому что он тоже меняется постоянно, он не стоит на месте. Никто на месте не стоит. В этом мире стоять на месте невозможно. Просто невозможно. Просто не получится. Сам этот мир, он так устроен, что в нем не то, что стоять на месте не получится. Учиться. В нем придется подпрыгивать, постоянно подпрыгивать, просто прыгать и прыгать и прыгать и прыгать и прыгать. Это мир, он заставит подпрыгивать. Мир так устроен, мы говорили специально, то есть это импульс к деятельности, некоторый импульс. И жизнь нам его задает через эти вот сложности, через эти проблемы, через эти некоторые неприятности, которые к нам приходят. Эти неприятности, они нас заставляют подпрыгивать. Все просто не то, что подпрыгивают, бегают туда-сюда, пытаются решить проблему методом перемещения. Удивительное место, метро. Все с одной части города едут решать проблему в другую часть города. Те, кто находится в той части города, едут решать проблему в ту часть города. Абсолютно навстречу друг другу. Даже переполнения нет. Такой баланс некоторый. Все очень ровно утром перемещаются в те места, где уже другие пытались решать свои проблемы. На Востоке в законах о правильной жизни говорится, что человек должен найти работу там, где он живет. Потому что рядом с его домом тоже есть хорошая работа. Но человеку кажется, что хорошая работа может быть только на другой части города. И он тратит полдня, чтобы доехать туда, потом чтобы доехать обратно. Но люди с той части города находят работу рядом с его домом, едут работать в его область жизни. И все. Вот посмотрите сверху на город утром, все просто меняются местами, думают, что это решит их проблему. Как интересно устроено. Представьте, что у вас работа рядом с домом. Говорится, что работа подобрана верно, если вы можете пешком дойти до работы. Если вы можете утром встать и пойти пешком на работу, то значит, что она выбрана грамотно. Если нет, значит, мы питаем надежду, что место решит нашу проблему. Потом человек начинает на поездах ездить, думать, что другой город решит его проблему. Потом он начинает на самолетах летать. Потом он все-таки кругосветное путешествие совершает и становится очень грустным. Потому что из тех мест все тоже на самолеты садятся и летят сюда, на поезда, меняются местами. И везде одинаковые лица, везде одинаковые. Одинаково грустные. Мы пытаемся просто о перемене места решить. Это интересная концепция. Интересная концепция, достаточно интересная. Она была известна уже 5000 лет назад, то, что я сейчас рассказываю. Ее говорил великий царь Юдхишхира. Он объяснял, как устроен этот мир. И он приводил очень простой пример. Говорил, что фактически в мировосприятии никаких изменений не происходит. Никаких новостей в философии нет. Самая главная философская новость уже известна давно. Весь мир – это просто большая сковородка. Просто очень большая сковородка. Солнце – это пламя под этой сковородкой, объяснял он. Дни и ночи – это дрова. Месяца и годы – это поварешка. А время – сам повар, который очень аккуратно и регулярно перемешивает всех нас. Перемешивает всех нас. Очень, чтобы мы поджарились со всех сторон одинаково. Поэтому в жизни чередуются черные и светлые полосы, вы заметили? И когда нас поджаривают по этим черным-белым полосам, мы становимся серенькими, то есть одинаково поджаренными. Понимаем, что да, надо что-то менять. Поэтому система работает, ничего нового не изменилось. В общем-то, все. В мировосприятии, но философия не меняется. Поэтому есть просто разные способы решения этой ситуации. Это задает нам активность. Потому что человек, современный человек, думает, что счастье – это успокоенность. Вот заработаю деньги, сяду, буду газету читать, телевизор смотреть. А успокоенность никакого отношения к счастью не имеет. Потому что это материальное понимание. Это очень грубое и оскверненное понимание счастья. Это больше к тунеядству имеет отношение. Мы сейчас должны очень важную вещь понять. Ее нужно понять правильно. Счастье полно беспокойств. И у тех, кто занимается духовным развитием, и тех, кто не занимается, тот, кто слышал о духовном развитии, и те, кто не слышал о духовном развитии. Если они пытаются стать счастливыми, будет много беспокойств. Мы должны понять, что это такое. Откуда они берутся. Просто духовное беспокойство – это особое беспокойство. Материальное нам известно, а духовное беспокойство особенное. Духовные беспокойства нам помогают, так как материальные беспокойства нам вредят. Есть разные типы беспокойства.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещение, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и ним живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл,

и незначителен. Ни гений, ни творец и ни герой. Я твой. Сделай меня прозрачной средой. Спасай.

Дело в том, что человек устроен очень сложным образом, то есть он представляет из себя нечто отличное от психики и тела. И вот эта сущность, которая обращается к знанию, мы называем ее атмой, что в переводе с санскрита означает дух или внутренняя суть сознания человека. И поэтому, собственно говоря, знание, оно только тогда имеет ценность, когда в результате обращения к этому знанию атма получает определенный ответ, который пробуждает ее. То есть в этом случае атма, она пробуждается к жизни, пробуждается к действию, пробуждается какой-то реальной осознанной ответственности за то, что вокруг нее происходит. И тогда знание имеет смысл. В противном случае это знание, оно ложится неким грузом, информационным грузом, как подобно непереваренной пище. И когда это происходит, то человек, вроде бы получивший какую-то подготовку, какое-то образование, он тем не менее не способен действовать без каких-либо стереотипов, штампов, смотреть непредвзято на мир, исходить из реальных проблем, решать реальные проблемы. Он просто в лучшем случае способен предложить некую схему. Но наше время, оно обладает очень интересным свойством. В наше время, вот это вот само, в котором мы живем, оно настолько ускоряется, что никакие штампы, схемы, они не работают. То есть мы предлагаем какие-то варианты решений наших проблем или проблем других людей, но люди не успевают даже ими воспользоваться, поскольку ситуация изменяется, человек изменяется, и то знание, которое он получил, оно просто перестает работать. Поэтому вот в это время, в котором мы живем, это удивительное время, здесь необходимо особые знания. То есть эти знания, они должны быть духовными. Духовные знания отличаются от каких-то психологических знаний или даже медицинских знаний. Они отличаются тем, что они непосредственно воспринимаются атмой, и они находятся вне времени. То есть такие знания, они способны помочь человеку в любой ситуации, и они никогда не стареют, они всегда остаются актуальны. Но для того, чтобы обрести такое знание, необходим определенный процесс. Он называется шабдой, что в переводе с санскрита, с древнего языка вед, означает откровение. То есть откровение – это не просто информация, она имеет только оболочку информационную. Но в откровении всегда присутствует живой духовный опыт, который передается из тех сфер, которые за пределами видимого нами мира, то есть из мира духа. И первая вещь, которую я хотел бы озвучить, это то, что вот эта шабда или откровение является, собственно говоря, тем, ради чего мы приходим к учителю. То есть мы приходим к учителю с надеждой, что он поделится с нами вот этим запредельным знанием, которое способно возродить нашу атму, то есть пробудить нашу атму к жизни. Поскольку реально иначе не было бы необходимости в учителе, потому что можно читать книги, можно слушать кассеты, записи, но живой учитель, он необходим именно для того, чтобы сообщить не просто информацию, а поделиться именно живым опытом того, каким образом нужно относиться к этой информации, то есть опытом применения знания или опытом обретения знаний.

Это культурное правило, оно очень простое. И оно звучит так. Не можешь сказать о человеке хорошее, просто молчи. Очень простое правило. Не можешь сказать хорошее, просто молчи. Очень простое правило, ему нужно следовать. На кончике языка, объясняет ведическая психология, живет богиня процветания. Лакшми зовут. Богиня. Она живет на кончике языка человека. Если человек говорит приятные слова и только хорошее, то эта богиня поселяется на его языке, и вся жизнь становится богатой. Процветание приходит в жизнь человека. Сама богиня процветания. Но в ведической психологии также описывается, что если богиня процветания уходит с кончика языка и приходит грязная речь, то это святое место пусто не бывает. И как вы думаете, кто туда приходит на это место? Бог смерти Ямарадж приходит на это место. Ямарадж приходит на это место. И тогда речь человека несет ему смерть. Его срок смерти приближается. Дата смерти такого человека приближается. Поэтому в ведической психологии говорится, что жало слова кусает сильнее пылающего огня. Что лучше получить ожоги, чем оскорбление тяжелейшее от своих нелюбимых людей. Что это намного больнее и дольше эти травмы сохраняются. Вот эти рубцы оскорблений сохраняются намного дольше и болят потом больнее, чем рубцы от ожогов. Настолько могут быть тяжелые последствия. Поэтому, исходя из этого правила, можем помнить один простой закон. Мы всегда должны защищать репутацию человека в его отсутствии, кем бы он ни был. Кем бы ни был человек, следует защищать его репутацию в его отсутствии. То есть никогда не говорить о человеке плохо за его спиной. Мы 1000 раз слушали это правило, да, нам его говорили мамы и бабушки. Но вопрос, как мы следуем этому правилу. И это дает возможность нам сделать свою жизнь очень хорошей. Выйти из-под влияния тяжелой кармы. Вот это путь, как встать на избавление от тяжелой кармы и получать только хорошие реакции. И что нам говорит закон кармы? В законах кармы есть интересная строчка, удивительная строчка. Цитата. «Недостатки других меркнут перед недостатком, выраженным в желании о них рассказывать». Недостатки других меркнут перед недостатком, выраженном в желании рассказывать о чужих недостатках. То есть все, что мы можем рассказать о том, что другие сделали плохо, это ерунда по сравнению с тем, что мы хотим об этом рассказывать. Вот такой закон кармы. То есть мы получим больше реакций, рассказывая всем об этом, чем те люди, которые это совершили. Представьте себе. Удивительнейший закон. Удивительнейший закон. Он объясняет все. Всю культуру сплетен. Все объясняет. Сразу все становится понятно. Мы видим, что человек сделал какую-то глупость и ходит веселый. Но тот, кто рассказывает о его глупости, ходит очень бледный. И очень хмурый. С очень страдающим лицом. Почему? Потому что он несет большие последствия. Потому что все об этом рассказывают. Зло словит. Злословит. Этот огонь зла сжигает его. Сам Яма, Ямарадж, бог смерти, приходит на язык и уничтожает этого человека. И вот такое действие настолько греховно, что включает механизм самоуничтожения человека в виде гнева. Человек, который постоянно рассказывает о других гадости, у него включается синдром гнева, он начинает гневаться постоянно. Очень гневный становится человек. И этот гнев уничтожает его изнутри и снаружи. Уничтожает его. Становится очень гневный человек. Мы видим, да, что такой человек на всех ругается сразу. Сразу на всех что-то. Кричит, ругается. То есть это уже последняя стадия, когда человек на всех гневается, это уже последняя стадия сплетен. То есть сначала вроде бы сплетни начались, но все это закончится таким дедушкой или бабушкой, которая на всех вообще ругается. Знаете, вот невозможно вообще мимо пройти. Все, всех вообще обольет, всех оскорбит. Это уже все последняя стадия. Поэтому мы должны вести себя так по отношению к любому живому существу, очень грамотно так себя вести, и особенно по отношению к тем, с кем нас связывают особо какие-то близкие идеи, особо близкие дела, то есть наши родственники, друзья. Потому что если мы рассказываем что-то плохое о других, это подвергает доверие, это подрывает доверие по отношению к нам, и мы лишаемся самого главного доверия. Это единственное, что делает наши отношения способными развиваться доверие. Если доверие пропадает в отношениях, развиваться очень трудно.

Как я слышал, мой учитель рассказывал такую историю из жизни, как один сын богатых родителей, которому все позволено, он может с детства исполнять свои желания, у него все есть, деньги есть для этого. Но интересное проявление, вспышка гнева произошла. Сын сидел за столом, отец сидел за столом. У них были все изысканные блюда, какие только можно. Все можно купить. И тут сын вдруг говорит: «Я хочу новую машину». Отцу. Отец говорит: «Ну какую ты хочешь машину?» И он называет какую-то супермодель, там какую-то, не знаю, Мерседес или Тойота. И отец так невзначай говорит: «Ну эта машина слишком дорогая, давай пока что-нибудь попроще. Что-то попроще купим, а потом купим ту. Ну, вот как школу закончишь». И знаете, сын молча берет нож, подходит к отцу и перерезает ему горло. Так раз. Вот такая вспышка гнева, совершенно неадекватная. Ему же не запретили, верно же? Не было такого уж запрета. Не было чего-то в этом какого-то логического. Психологи стали пытаться понять это поведение. Почему? Откуда такая агрессия? Что он разве что-то агрессивное ему сказал? Но настолько человек становится чувствителен к своим вот этим вот, его ложное эго становится настолько воспаленным, если ему даже запрещают что-то, даже незначительно, повод, незначительный повод, и происходит вспышка, гнев. Это говорит о том, что человек находится вот в таком воспаленном состоянии, то есть ему не хватает аскезы в жизни. Не хватает аскезы, и вот этот путь удовлетворения вожделения, он приводит к такому недовольству, что у человека появляется сильно-сильно внутреннее вот это вот раздражение. Допустим, спортсмен, который достигает высот в своих целях, он может достигнуть каких-то высот. Но если цель достижима, знаете, он тоже придет к разочарованию. Интересно, что в Ведах говорится, цель должна быть недостижима. Она должна выходить за пределы материальных представлений, за пределы материи. Если цель не выходит за пределы материи, то, достигнув этой цели, человек приходит к безысходности, к тупику, и появляется гнев и раздражение. По поводу и без повода. Был такой один мастер, ну вы его знаете, на слуху. Да, такой, в смысле, он больше даже актер. Брюс Ли. Кто знает Брюса Ли? Все знают Брюса Ли. Я тоже знаю. Я когда-то видел его фильмы, это, конечно, впечатляло. У него особая харизма была. Такая яркая внешность и такая, знаете, сила внутренняя. Он сделал популярным боевое искусство. И он с детства мечтал быть таким сильным. Он практиковал школу боевых искусств, китайскую школу. Потом он создал свою школу. Потом достиг определенного мастерства в своем искусстве. Но хотел, на самом деле, славы и успеха. Но знаете, что произошло с ним, когда он получил успех и славу? Он почувствовал такое разочарование. Он так переживал все эти состояния, что просто ему нельзя было даже выйти в ресторан. Если он шел в ресторан и просто говорил пару слов, на следующий день в газете писали небылицы о нем. И он не выдерживал этого состояния. Он начинал становился все более гневлив, все более вспыльчив. Это его уничтожило просто-напросто, такой подход. Поэтому цель, она не должна быть просто банальной какой-то в рамках этого мира, потому что человек — это метафизическое существо, у него есть внутренние духовные потребности.